0: Добрый вечер, товарищ.
1: Девичина Натар.
0: Мой разговор сегодня с вами.
2: Daniel Libera.
3: His communication centers. His warfare production plan.